Раслись мы овде мы у тихой долины наших снах. Ту сам те первый путь